таалтааннарпунга кубиннаартиккаана уинга икулуунга кана макка кана кауимангитага иггёрдуа тамаани тунгааниттик анигиарвинникаууани уяраглукеан уникка ухаллакто унагуми инеккутаилани униртикаауник имеккутаалиэ локсиманнермаккай атаусяангиккимаажаа тайкени такмаа таусималуксим валауксимаюга ин нукаппердуарулуксума амма упакаттуарсимаду увингаайукулуккаана юннангуамиинни кулуксунилу кикиртаку увинаайортама иппердиумиссаану укаустертаарсунила иннеккутаиларнио увертикауник иннеккутаилахалуарнику алуммоққаари таагуннику алумму тайма нокаустертаарту кауимаду таббунаалуттаила уссуартуалу таакку анаалакку ипутерпаарсимаммалади такижуалум такижуолунни амматаана уяран юанаси уяра тайкани ахуаниллуни иккуани гатамаани пуирау каанганиллуни нагиртурлукиаан нахануки аутсиригалуарту амма ипутиттуқауя ханукиармаку уқарпарт ипутиккутааруйуглауяа тааккунангаллукиаан ипутини такиннеркауйо юхан папирустуу тегаралуарлиуни папирустуу дилтаан ингаттиагуттуктиллу анурим ингаттиагуттуктиллу атуктоюалуалаорту таан канукиааннаккаан ипутираалуктаванна кану иманнаилиуяхсилиу агганикааккуа пиддаллути какауяхсиниги тааннаттауна аяауратикту ипоккатаауратикту тайма нуджирилу тайма уджириттиарлугу арнакуиллу тааккуа ипуттуаалуи таббакиа хадуилиумман ануиаллакмирамкиарсаба уджириуннеерилу нутараарлаарулуук илаам нукаппиарулууккуулаарсимаюнга тамаани иммака шариф аакка фуоруюмниуйуксаюфай фай уккиуха утамаанеруюйуксауннерпунга таима хаулимиккиуяллалернернигама амма канулкаалуяртуалуммигаттахаа пералуйуаллаккатталукиаа пералайуаллерматалукиаанни иллорюанортигуллуни иманна инокалаорсимаюксаагулуарпу таана иллорюат уккериттиарлуг иджерируйуяртаттаксаригалуаракку умилиаалумми такулоорсимагалуарлуга сунау батаккуа уоута инуксуккут иттуалунгаққааи такулоорпиллиаорсималаксаганнеракку таама уджерилаорпиллиаорсимаюксаагулуарлуга иманна чорлу уанмини уансака тамаанеруйу таанаалуорсуникаи уджериюнниллармнермигама чули сигаттиаваоккаалуулаорсимагма таатсимани таатсимани сигаттиаваоккаунерпаагалуорсимагма пинатуарусилимаагаалу илаллугу пинасуарусиллиниман маргу иманни уксуаагиннаккуиаалуллуни анурилаорсималларани таима уджерилилаорсимагама тайманнайнаалуй палуулаорсимаюксаагма таатсимани пиралаюаллагмасалукиаганна тусарсугалу нунау атигани таима иппиугалихаи иингоккоорто таинна агактаама тахаугауни итиджуагунартауалаорсиу нунагилиларумиллага инуисугарлуни нуналагалаахарвигиллаортага иппиугалимми ухаусериаюрлукиаттуки тусертааауиакку таана иккаумааннауя хуюппаклуо пиралаалиюаллагмат маталукиаанна иккуммассаривуга уанна пиитаава маккуттиакуттуклуни хаатаатсимане нулиаханиттукауималаортугу